на фалил ту фин. Нимляй не вен ту фин му. Кама покуру сунгу меу калюнгу. Куэса сунгу. Ке ватуньи ли фраки суам. Румел че ваньи кремену руме. Кимео кам, уэша уэлу инче. Инхаи.